16 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

16 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

16 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Привет всем, это снова Артем и Оля.
3: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
2: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
3: На сайте «Моя реклама».
4: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: Це Салаві, бейбі.
1: Новості іскусственного інтелекту.
2: Радио Гомель-ФМ. Подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Последние 2-3 десятилетия существования СССР характеризуются огромным количеством массовой стандартизированной мебели, которую выпускали советские мебельные фабрики. И как же не вспомнить самые популярные предметы интерьера? Кресло-кровать. Многие до сих пор не очень понимают, зачем покупать кресло или диван без функции трансформации в кровать. А все потому, что мы продолжаем жить в домах, построенных при Советском Союзе. А новые квартиры не намного больше советских, а студии, например, даже меньше. Кресло-кровать или диван-кровать, которые и сегодня продаются в мебельных магазинах, хорошо экономят место в малогабаритной квартире. Кстати, многие предметы советской мебели 50-х-60-х годов не уступали по своему качеству и дизайну аналогичным зарубежным моделям. Несмотря на свой аскетический характер и минимализм, кресла-кровати выглядели очень стильно и не хуже скандинавских или американских изделий. Стол-книжка – это самый популярный предмет мебели советского времени, который оказался настолько удачным, что до сих пор многие не решились от него избавиться. И стол-тумба все еще часто встречается в наших квартирах. Он принадлежит к одному из первых поколений трансформеров. В разложенном виде выполняет функции стола, а в сложенном выглядит как тумба. Книжкой его часто называли за то, что он раскладывается и складывается как книга.
0: Олдскулы свело.
2: Теперь о стенках. Наиболее качественными были стенки, которые производились в странах Восточной Европы – ГДР, Югославии, Румынии, Польше и Чехословакии. Позднее массовое производство стенок освоили в Советском Союзе. Период наибольшей популярности стенок в СССР пришелся на вторую половину 70-х и 80-е годы. Эту массивную систему хранения, состоящую из нескольких шкафов секций с антресолями, можно было увидеть в каждой квартире. В них были отделения для одежды, посуды, книг, белья и других вещей. В некоторых моделях имелась полка для телевизора и отделение по типу секретера. В народе его обычно называли баром. Приобрести стенку было непросто. Люди записывались в очередь на покупку, которую приходилось ждать месяцами. При этом стоила такая мебель немалых денег. При зарплате в 100-120 рублей в месяц стенка могла стоить более 1000 рублей. Учитывая сложность и дороговизну приобретения, стенки покупали на века. И они свою задачу выполняют до сих пор. Во многих квартирах стоят стенки 30 и 40 летней давности. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Шестнадцатого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: срочно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 16 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 29 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав ветеранов военно-воздушных сил с Днем военно-воздушных сил. Глава государства отметил вклад авиатора в годы Великой Отечественной войны в Афганистане, других горячих точках и при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Президент подчеркнул, что белорусская военная авиация динамично развивается, осваивая новые технологии и опыт применения техники. Александр Лукашенко накануне побывал на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Белорусский лидер рассказал о корнях красивого, умного и достойного народа.
6: Дорогие друзья, от всей души приветствую участников яркого и очень-очень уникального международного фестиваля этнокультурных традиций «Клич Полесья». По утверждению историков, а это действительно так от жизни, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
5: Хлеборобы Гомельщины в день фестиваля сделали региону и всей стране прекрасный подарок. Герои жатвы намолотили 1 000 000 тонн зерна. Одним из ярких моментов «Зова Полесья» стало вручение председателю Гомельского облсполкома Ивану Крупко «Каравая миллионника». К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
7: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Я бы прожил с тобой каждый день, но...

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Шестнадцатого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет. Продажа авто.
5: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
5: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техноджунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки

0: Реклама на радио.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне побывал на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Глава государства рассказал, как полешуки привели ему президентское кредо.
4: Дорогие полешуки! За годы своей работы президентом я исколесил весь мир. Меня трудно чем-то удивить, но приезжая сюда, каждый приезд свой восхищаюсь Припятским Полесьем и людьми, живущими на этой земле, с их особой душой, миропониманием и жизненным укладом. И сегодня, благодаря в том числе нашему фестивалю, мы сохраняем и приумножаем это богатейшее историко-культурное наследие. Делаем все, чтобы каждый мог приехать сюда и посмотреть, как жили наши предки, как бережно мы относимся к истории, культуре, к родной земле. Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полешуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
3: Александр Лукашенко наградил 4 обладателей почетного звания «Гоноровый поляшук». Награды удостоены директор предприятия «Сатурн-1» города Жидковичи Михаил Саскевич, заведующий филиалом Тонежский сельский дом культуры Лельческого районного центра культуры и народного творчества Тамара Приболовец, гендиректор предприятия «Савушкин продукт» Александр Савчиц и руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного ансамбля песни и танца «Полесские зори» имени Михаила Цурканова Пинского городского дома культуры Сергей Подобный. В торжественной обстановке им вручены символические статуэтки в виде фигуры колоритного жителя Полесья. На 9-м международном фестивале «Зов Полесья» определили победительницу конкурса «Полесское прихожунья-2026». В финале состязались 10 девушек из Гомельской и Брестской областей. Они демонстрировали таланты, выступали с ораторскими номерами и участвовали в дефиле в национальных костюмах. Главный титул завоевала Оксана Рещенко из Мозыря. Первой вице-мисс стала Дарья Лысенко из Гомеля, а второй вице-мисс – Валерия Толстунова из Педрикова. Шоу сопровождалось выступлением эстрадно-симфонического оркестра. К новостям партнера, только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на Golden Buy или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Мне ударных.
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Танцплощадки, как место проведения досуга, существовали практически с первых лет СССР. В 40-х, 50-х, 60-х годах на танцах часто играла живая музыка, мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели название и часто шли в определенном порядке. У вечера нередко был конферансье. Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом в парках под открытым небом. Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало. Собственно, то, что можно назвать дискотекой, стало появляться где-то в начале-середине 80-х годов. Некоторые источники сообщают, что первая в Советском Союзе дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки часто приходили первыми именно в приграничные города и республики. Главное отличие дискотеки от танцев в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей, или, как тогда говорили, диск-жокей, нередко с помощником. Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком, если дискотека проходила, например, в ресторане, либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок, либо с бобин, а позже с аудиокассет. Если техника была пленочной, то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона. Пока с первого играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент. Ну а если техника выходила из строя или нужно было срочно перемотать в начало, то в ход шел обычный карандаш или ручка.
0: Олдскулы свело.
2: Что касается музыки, то поначалу это были западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой. А с началом перестройки цензура ослабла, и музыка практически полностью стала состоять из ритмов зарубежной эстрады. Сама программа строилась обычно так. 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один медляк, во время которого можно было пригласить понравившуюся девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательно был белый танец, во время которого девушки приглашали парней. Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде. Поэтому надевалось все самое лучшее, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приветствовались длинные волосы у парней, модная западная одежда и в целом хиповый вид. К началу перестройки все эти ограничения сильно ослабли. Ближе к концу 80-х посетители дискотек стали одеваться по-модному. Это были и модная фарцовая одежда, и кроссовки на липучках, и химические завивки, и броский макияж. Сейчас выглядит немного смешно, но в те времена это было круто. Ну и ходить на танцы одному было не принято. Во-первых, случались драки, и одному было просто опасно. Ну а во-вторых, с компанией всегда веселее. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Мега-хэ! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Шестнадцатого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоя.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах. Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалась. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне побывал на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Глава государства рассказал о богатстве, что в поймах рек.
5: За последнее время этот полесский регион преобразился. Стал центром развитой промышленности, овощеводства, культурным центром с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Туристов больше, чем к вам, ни в одну точку Беларуси не приезжают, ну, если исключить Минск. Вы видите, как изменились наряду с Лясковичами и Туровым десятки других населенных пунктов Брестщины и Гомельщины. Вторая полесская программа по возрождению Полесья, которую, кстати, курирует ваш земляк Михаил Иванович Русый. Миша, покажись, а то тебя уже забыли, наверное, здесь. Он своей душой и сердцем понимает, что надо для Полесья. Так вот, эта вторая программа создаст самые уникальные условия там, где это нужно, для работы и жизни наших полешуков. Но главное, мы строим наш Полесский регион по уму, не нарушая природной гармонии, сохраняя сакральную первоначальную красоту, красотищу этих мест. Вчера мы очень много говорили о том, что делать с поймой. Я часто туда-сюда летаю, вдоль Припяти и поперек. Это почти 10 километров. 10 километров обводненных земель. Непозволительное расточительство для нас, когда в мире миллионы людей голодают. Я прекрасно понимаю, как земной человек, что эта пойма – наше будущее. И не только белорусов. Может быть, всей Европы. Климат становится все больше сухим и горячим. А у нас такое богатство. Поэтому вчера и начальники, и земные люди, и наш фермер правильно сказали: пойму надо косить. Даже если не сможем собрать сено, как вы тут вот, молодцы, красиво сделали, надо ее косить. Ибо, как они говорят, будут джунгли, в которые никогда наши дети даже не заберутся. Вчера было поручено создать средства малой механизации, назовем их так, для того, чтобы косить эти поймы. Уже так косить, как я когда-то с вами косил там перерыв, или как-то, по-моему, назывались, мы на пароме перекантовали через эту Припять и косили косами траву. У нас уже столько людей нет и никогда не будет. Нужна техника. Но мощные энергонасыщенные тракторы не годятся для того, чтобы выкашивать пойму, вырубать хмызняк и растить там траву. Надо специальная техника. Поэтому, Михаил Иванович, надо и в нашей программе предусмотреть какие-то небольшие средства на эту технику. Мы в бюджете добавим денег, но надо создать эту технику, ибо мы тут построим хорошие поселки, молочно-товарные комплексы, ты это прекрасно понимаешь, а людей маловато, техники нет, и люди, как раньше, будут корячиться на этих фермах. Надо сделать жизнь достойную людей. Будем концентрироваться, чтобы вы понимали, в агрогородках. Это очень важно для Полесья. в крупных деревнях. Люди не хотят жить уже на болоте и на хуторах. Они думают о детях. Детям надо дать образование. Дети должны быть всем обеспечены. А это возможно только в крупных, вот таких, как Лясковичи, агрогородках, где должно быть все, как в городе. И тогда люди не будут стремиться сбежать отсюда. Хотя я так бы и не сказал пока. Бог здесь с вами, и люди отсюда не бегут ни в Минск, ни в другие крупные города. Но думать надо о будущем. И вторая программа возрождения Полесья должна заложить хотя бы основы для будущего развития в таком направлении этого региона, как и всей Беларуси.
4: На фестивале Александр Лукашенко получил необычный подарок – улей с пчелами. Его вручил Сергей Подобный, обладатель звания «Гоноровый Поляшук», отметив, что мед – символ здоровья и долголетия. Глава государства поблагодарил за дар, с юмором засомневавшись в возможности разместить улей во Дворце независимости. Александр Лукашенко также подчеркнул особое качество полесского меда, собранного на лугах и в пойме Припяти. Более 55 тысяч участников и зрителей объединил фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». Масштабный праздник стал ярким событием в культурной жизни страны. Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей, сотрудников МЧС, медработников, представителей других служб и ведомств, чрезвычайных ситуаций и правонарушений и происшествий в местах проведения праздника не допущено. К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
0: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Берет – это головный убор с богатым минулым. Родимой берета многие лишать Францию, але даденное свержение не зусим корректное. История этого популярного головного убору цикавая и разностайная. Подробязней об этом у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Берет – это и форменный предмет узброенных сил, и элемент спецодения, и любимый головный убор мастакоу 20-го стагодия, и частка панк-культуры 80-х, и прикмета моды нулявых. Родимой берета лишится старожитная Греция. Оттуль идею головного убору запозычили жыхары Рыма, якія придумали ему назву «Беретино». Римляне увяли для берета специальную колеровую гамму, по якой можно было отрознить аристократов от простых людей. У середнявечши берет стал обовязанным вязковым элементом у святаров. Так само их носили королевские особы и наближенные до двора.
0: Мода на мове.
1: У эпоху адраджэння берет карыстаўся асаблівай популярнасцю у мастакоў, паэтаў і скульптараў. Масавая вытворчасць гэтага галаўнога убору пачалася ў Францыі і Іспаніі ў 19 стагоддзі. Менавіта таму карыкатурны вобраз сапраўднай францужанкі абавязкова складае чорны берет. Сучасны берет – гэта больш, чым вечна актуальная класіка. Гэта смелая, модная заява стыльных людзей. Яркі берет, велізарныя незвычайныя акуляры, кардиганы оверсайз, і вы гатовы карать новые горизонты. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
6: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Шестнадцатого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет. Продажа авто.
5: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
5: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno!

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родная. Свое.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне побывал на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Глава государства рассказал, почему так важно услышать «Зов Полесья».
4: Дорогие участники фестиваля, дорогие наши гости, за текущими делами иногда трудно оценить пройденный путь, масштабы, значимость сделанного. Наш фестиваль очень важен и с этой точки зрения, чтобы мы могли оглянуться, посмотреть по сторонам и подумать, что мы сделали и что нам предстоит еще свершить. Сегодня наш фестиваль стал визитной карточкой Припятского Полесья, праздником друзей, единомышленников, частью большого созидательного движения. Скажу для всех, кто нас смотрит и услышит. Мы открыты и всегда рады гостям. Мы помним истоки и верны традициям. Мы уверенно смотрим в будущее и делаем все, чтобы оно было мирным и безопасным. Для полешуков это наиважнейший вопрос – мир и безопасность. И не только потому, что мировоззрение наше, белорусов, и прежде всего ваше, такое. Мир, мир и еще раз мир. Война вот, она совсем рядом. Даже не за забором, как я говорю часто, она у вашего порога. И вы, как никто другой из белорусов, понимаете, что такое мирная жизнь. Я хочу, встречаясь с вами сегодня, ну, скажем так, на этой протокольной встрече, хотя я здесь очень часто бываю, пожелать всем вам прежде всего крепкого здоровья, добра и, если возможно будет, процветания нашему Полесскому краю.
3: Александр Лукашенко после открытия фестиваля «Зов Полесья» ознакомился с ремесленными традициями Полесья и работами народных мастеров. Глава государства посетил дом охотника и рыбака, где осмотрел традиционные орудия промысла и чучело диких животных. Ремесленнику Брестской и Гомельской областей продемонстрировали белорусскому лидеру процесс изготовления челна традиционной лодки из цельного дуба. Эта технология, сохраняемая мастерами деревни Переров в Житковичском районе, с 2022 года имеет статус объекта нематериального наследия Беларуси. Футболисты Гомеля нанесли сокрушительное поражение «Нафтану» 6-0. В рядах победителей голевой дубль оформил Денис Лаптев. По разу отличились Владислав Лазарев, Кирилл Леонович, Павел Пашевич и Олег Ковалев. До этого подопечные Андрея Гравцова не знали побед в трех турах подряд. В предыдущих матчах чемпионата Беларуси у Гомеля была одна ничья и два поражения. Новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.by по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, службы информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Опять вставать?
8: А, куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы.
6: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: С 16 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Голос.

0: Реклама на радио.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне побывал на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Глава государства рассказал, что сильнее – историческая правда или политика.
6: Я вот готовился к встрече с вами к этой и материалы читаю. И даже администрация президента написала, как говорят историки, славяне отсюда, и они дали жизнь Беларуси. Да не надо стесняться. Люди всегда в те древние времена, как историк тоже говорю, шли из теплых краев, а это юг, на север. И не только в Беларуси. Ну и откуда наши белорусы шли? Ну, не только с Израиля. Они шли оттуда. Вот из Турова, почему я уделяю столько внимания Турову. Потому что это наши корни, это наши истоки. И туда, до полоцких земель. Поэтому этого стесняться не надо. Так было. И никакая политика не может повернуть эту историю вспять. Развернуть обратно и сказать, что мы там с севера откуда появились. Именно отсюда. И я, знаете, работаю не первый год президентом. Здесь бываю часто. Первый мой приезд был сюда. Я все время за вами наблюдаю, за Полешуками. И вижу, что тут основа нашего характера, белорусские. Полешуки люди хитрые, умные люди, очень працовитые и талантливые. Это мое твердое убеждение. Не потому, что на севере люди не такие. Не потому, что наши западенцы или восточные люди не такие. Белорусы – это емкие, крепкие люди. Да, наверное, полешуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков, что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
5: Александр Лукашенко отметил, что фестиваль «Зов Полесья» появился благодаря инициативе полешуков, которую он поддержал. Накануне глава государства посетил Дом национальной кухни, где познакомился с кулинарным наследием Полесья и попробовал традиционные угощения. В Доме ремесел белорусский лидер ознакомился с работой бондарей, которые изготавливают деревянную утварь, а также с изделиями кузнечного дела и другими традиционными ремеслами – соломоплетением, ткачеством гобеленов и плетением лаптей. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко поздравил военнослужащих и ветеранов ВВС с Днем военно-воздушных сил Беларуси. Глава региона отметил, что ВВС – это элита вооруженных сил и надежный гарант безопасности воздушных рубежей страны. Особую благодарность губернатор выразил ветеранам, которые передали опыт и боевые традиции молодому поколению. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
7: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Своя реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Шестнадцатого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет. Продажа авто.
5: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
5: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. Большинство нынешних ребят считают себя испокон городскими. А раньше у многих бабушки и дедушки жили в селах и деревнях. Старики радовались приезду внучат, баловали. Не будили с позаранку, не обременяли обязанностями и все норовили откормить исхудавших на городских харчах деток. Спать маленькие гости частенько просились на чердак, где хранились запасы сена. Утром умывание во дворе под краном со смешным носиком, потом завтрак в тени деревьев под жужжание мух и пчел. Далее обязательно обход фамильных владений, сада и огорода. Пока с удовольствием трескаешь свежайшие витамины, уже кто-нибудь из местных товарищей, заглядывая через забор, зовет на велосипедах покататься, сходить на реку или в лес. Живущие в селе ребята очень ловкие и смекалистые. У них всегда есть чему поучиться. Раков запросто руками ловят, рыба на их удочке охотнее клюет, грибов больше находят, ягоды быстрее собирают. Зато городские начитанней, историй больше интересных знают. По вечерам у реки костер разводили, картошку пекли, рассказами страшными друг друга пугали.
0: Олдскулы свело.
2: У ребят постарше свои интересы. Почти все местные имели мопеды, а счастливчики даже мотоциклы, Яву или Восход. У сельской молодежи было меньше развлечений, лишь кино да танцы. Приезжих парней поначалу воспринимали в штыки, зато вокруг девчонок местные павлинами ходили. Обычно после вечера отдыха еще долго в деревне шум и смех стоял. На гитарах неумело бренчали, семечки щелкали. Расставаться не хотелось, вот и провожали друг друга до калитки. Хотя очень часто бывали и конфликты. Дело нередко доходило до драки. Зато было, что вспомнить целый год, пока вновь не начинались каникулы и история повторялась. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Лучшее не краины.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Мега-хэ! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте mega-hand.by.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне побывал на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Глава государства рассказал о наглядном примере белорусского гостеприимства.
4: К нам пусть приходят все, мы для этого открыты. Идет война, нас обвиняют в агрессии. И в то же время агрессор приказал открыть границу для ваших соседей, бедолаг украинцев, которые, помните, к нам ходили через границу, собирали дикорастущие плоды, ягоды, грибы, еще там, что у нас растет на болотах и в лесу со стороны Украины. И я тогда поинтересовался еще до войны, а сколько крестьяне? Это ж бедолаги там, же простые люди живут по ту сторону границы. И кто его знает, кто они? Да и не надо знать. Там у этих людей все перемешано в крови. Там наши люди живут. Мы открыли для них и в войну границу. Приходите. По 5-6 тысяч долларов зарабатывали люди. Конечно, работали с утра до ночи, вы это некоторые из вас знают, чтобы заработать эти деньги. Они за счет этого жили. Какая война может это перечеркнуть и закрыть границу? Никакая. Поэтому я приказал военным и пограничникам открыть пункты перехода, чтобы люди приходили и, как обычно, здесь собирали эти дикоросы и нормально жили. Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Никакие мы не агрессоры. Мы не хотим воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с евреями. Почему? Потому что Беларусь – это их дом, общий дом. Здесь живут все. И живут нормально. Посмотрите, что творится вокруг с точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы спокойно, не я, вы, все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, где вокруг все полыхает, вокруг нас, спокойно жили люди. И мы будем жить спокойно, если мы не будем отбирать чужое и раскладывать себе по карману. Если мы будем трудиться и крепить нашу страну. Главная экономика. Поэтому я всегда вам говорю, вы мне дайте только одно – экономику. Все остальное за мной.
3: Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения на острове Флорес. Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью воспринял известие об этой трагедии. Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутого стихией региона. В Жлобинском районе задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП. Накануне вечером на дороге H-4325 52-летний мужчина на иномарке сбил 17-летнего пешехода, который шел по обочине. Пешеход погиб на месте, водителя вскоре задержали сотрудники милиции. Правоохранители напоминают, оставление места ДТП – это отягчающие обстоятельства. У сотрудников милиции достаточно сил и средств для установления и задержания виновных. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
8: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Гомельский кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла – один из самых величных православных храмов у Беларуси. Это выдатный помник классицизму, який дошел до наших дён. Храм размещен на высоком березе раки Сож. Будинок уявляет собой узор крыжово-купольной архитектуры. Вышиня собора – 25 метров. Идея узведения храма належала уладальнику гомельского майонтка графу Миколаю Румянцеву. И он финансовал будовництво церквов, школ, аптеки, больниц и інших каменных будинков Гомеля. У будущем гомельским Петропавловским соборы Миколай Петрович хотел бачить успамин про лепшие узоры классичной архитектуры. Будовництво церквы святых апостолов Петра и Павла началось у 1809 годе, а завершена и освечена она была у 1824. У наш час, у 1992 годе, каля собора была побудована новая звонница на один ярус вышей за ранейшую. Хрестильная церква, где зараз здесняется таинство, з'явилася у 1996 годе.
1: Легкое подорожье.
2: Великая святыня, частица мощей великомученика Пантелеймона, привезенная у Беларусь из Италии, заховывается у Свято-Петропавловском соборе с хросным ходом, и она была доставлена у Гомельский храм у 2016 годе. Сюды ж приходят верующие, как поклониться великопокутнице Параскеве. Частица мощей святой была привезена из Рима у 2018. Так само у собора святых апостолов Петра и Павла можно поклониться неотленным мощам преподобной Манефы Гомельской. При житті монахиня допомагала своїм даром тим, хто до її звертався, збавляла від хвороб, як душевних, так і фізичних. Після смерті її долучили до ліку святих. Кажуть, що і тепер вона протягує здійснять цуди і допомагати людям. От вокзала до Гомельського кафедрального собору можна добратися навіть пішу по проспекті Леніна. Чи проїхати на тролейбусах 1, 15 або 16 до припинку площа Леніна. Літерально праз некілька кроків у парк ви побачите открытые двери храма. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Семнадцатого августа в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: «22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте mega-hand.by.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техноджунгли.
0: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне побывал на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Глава государства рассказал, как масштабный форум оказался сильнее экономии.
5: Сегодня важен результат. Есть результат, значит, молодец. Хорошо работаешь. Ну, если кто-то там у нас из Пинчковы, Полесских, Робинзонов скривил свою линию и повел себя в 2020 году не совсем так. Ну, я думаю, они уже, Марат, опомнились. Они увидели, к чему мы можем прийти по соседству. Поэтому будьте настоящими полешуками. Крепите свою дружбу. Не ругайтесь, не дерите. У нас всего хватит. Если кому-то что-то не хватает, вы скажите. То, что мы должны сделать, государство, мы вам обязательно сделаем. Так же и ваш фестиваль зарождался. Михаил Иванович когда-то по телевизору, я заметил, рассказал, когда мне предложили фестиваль этот привести. Ну, я как деревенский мужик, дороговато, столько фестивалей. И подобный фестиваль у нас в Александрии, там, на северо-востоке. Но меня склонило к этому фестивалю главное – ваше желание. Ведь этот фестиваль зарождался от полешуков. Ну, думаю, ну как не поддержать полешуков? Вот так зародился ваш фестиваль и получает все большее и большее развитие. И мы будем делать все для того, чтобы этот огонь не угас. Спасибо.
4: Александр Лукашенко намерен организовать большой цветущий сад возле Минска. Во время открытия фестиваля «Зов Полесья» он предложил фермеру Михаилу Шрубу задействовать уникальные поля под полесские сады по примеру цветущего Кишинева, который запомнился главе государства. Руководитель хозяйства заинтересовался идеей, но пока взял время на раздумья. Ранее глава государства озвучивал эту инициативу в мае на совещании с Советом министров, отметив в том числе возможность полностью обеспечить Минск яблоками. Помимо практической пользы, проект несет и эстетическую ценность. Город в окружении цветущего сада, по мнению президента, будет выглядеть особенно красиво. И еще одна информация напоследок. Полесское дерби уже сегодня. Через час хоккейный клуб «Гомель» на арене в Жлобине сойдется с «Металлургом». Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале «Хоккей Беларуси. Экстралига». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова по книге Сергея Лукьяненко в свое время стал самым кассовым фильмом в истории России. На производство спецэффектов для картины было потрачено 200 тысяч долларов. В США, кстати, они бы стоили около 5 миллионов, а на рекламную кампанию около миллиона долларов. В ходе производства фильма было снято более 120 часов и смонтировано 30 разных вариантов картины. Главной музыкальной композицией стала песня группы «Ума Турман». В ней прямым текстом рассказывался весь сюжет фильма, а в конце делался прямой намек на продолжение. Так что если вы и не видели сам фильм, то можете просто послушать песню.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Семнадцатого августа в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: и кропка.
1: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы двух пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
1: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне побывал на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Главе государства подарили каравай, который символизирует 1 миллион тонн зерна, намолоченный на Гомельщине. Эту красотищу во дворец независимости резюмировал белорусский лидер. Сегодня отмечается День военно-воздушных сил Беларуси. В преддверии праздника министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин поблагодарил личный состав за добросовестную службу, высокий профессионализм и вклад в обеспечение безопасности страны. Глава военного ведомства вручил военнослужащим ценные подарки. Завершилось мероприятие праздничным концертом. В Свислочи накануне прошел 5-й республиканский каравай-фест «Батькова булка». Гостей на празднике радовали музыка, дегустации, спортивные соревнования, а также зрелищное трактор-шоу. Главный посыл фестиваля совпал с символом этого года – образом белорусской женщины. Ей были посвящены конкурсные и концертные программы. А на набережной реки Сож в Гомеле накануне состоялся 5-й общегородской бал. В честь приближающегося дня города городской центр культуры вновь организовал торжественное мероприятие у Лебяжьего пруда. В этом году приехали танцоры из Минска, Могилева, Бобруйска, Гомеля и Брянска. С каждым годом появляется больше молодых пар. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: А куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Своя реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Семнадцатого августа в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко на фестивале «Зов Полесья» наградил 4 обладателей почетного звания «Гоноровый Поляшук». Традиция присуждать звание известным деятелям, чья жизнь или работа тесно связаны с белорусским Полесьем, существует с 2014 года. Первым его обладателем стал белорусский лидер. В разные годы звания удостаивались представители различных сфер деятельности, культуры, науки, промышленности, спорта, госуправления и других. Всего 18 человек. Республиканская акция «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб» продолжается во всех регионах страны. Профсоюзные награды вручают не только комбайнерам и механизаторам, но и работникам зернотоков, агрономам, а также специалистам, которые обеспечивают питание и бытовые условия героев жатвы. Чествование хлеборобов продлится до завершения уборочной кампании. В продолжении темы, с полей республики намолочено 8 миллионов 51 тысяча тонн зерна. Такую информацию сообщили Минсельхозпроде. Так убрано 90% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. Вклад Гомельской области составил 1 миллион 17 тысяч тонн. Всеми регионами сохраняются темпы, опережающие прошлогодние. И к новостям спорта. Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик – серебряный призер eSports World Cup 2026 в финале киберспортивного Кубка мира по шахматам в Париже наш спортсмен уступил норвежцу Магнусу Карлсону. Он защитил чемпионский титул бронзового американца Хикару Накамуры. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
7: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Семнадцатого августа в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Лави, бейби.
1: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Комко. В 1984 году на советские экраны вышла мелодрама «Формула любви», которую Марк Захаров снял по сценарию Григория Горина. Написать музыку к фильму режиссер пригласил Геннадия Гладкова, заказав ему две композиции – романс для помещика Алексея и тему, под которую впервые появляется граф Калиостро. Идея написать песню для слуг графа Калиостро принадлежит Александру Абдулову и Семену Фараде. Им стало обидно за своих персонажей, и они предложили Захарову дополнить саундтрек «Формула любви» еще одним произведением. Режиссер спорить не стал и попросил Гладкова сочинить что-то в духе народной итальянской музыки. В фильме Жакоб рассказывает Машеньке, о чем неаполитанская песенка, и многие зрители поверили на слово обаятельному герою. Так как итальянская эстрада была очень популярна в СССР, многие даже разучили композицию. На самом деле текст песни «Uno Momento» — это мешанина из слов и фраз на итальянском языке, не имеющая ни малейшего отношения к неаполитанскому фольклору.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Голоса Беларуси.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламуром зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, які можуть себе дозволить не всі. Сьогодні одрознить багатея от бедняка непросто. Подробязні про гэты незвичайний стиль у программе «Мода на мове». З вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само облетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Ривз, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать этот образ. Таким чином, бомж-стайл – это переймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль сполучение несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные червяки на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Никаких абцасов и тесные вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их життевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуття меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.
2: Гучанне краіны.

0: Моя реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Семнадцатого августа в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 20 часов.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: Опять вставать?
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Джонни Бегут» – песня американского музыканта Чака Берри, одного из родоначальников рок-н-ролла. Она исполнялась в фильме «Назад в будущее» и теперь иногда ассоциируется именно с этой фантастической трилогией. По сюжету Чак Берри не написал эту песню, а всего лишь услышал ее по телефону от своего кузена Марвина. В 1955 году его кузен услышал ее на школьном вечере, где главный герой, прибывший из будущего Марти Макфлай, исполняет этот хит, зная его как написанный Чаком Берри в 1955 году. Здесь обыгрывается классический парадокс временной петли. В титрах фильма Марти Макфлай указан как исполнитель песни вместе с группой Starlighters.

0: что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Семнадцатого августа в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техноджунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Family. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомель ФМ представляет радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет всем тем, кто ждал нас, и тем, кто попал на нашу волну случайно. В эфире «Электроника без границ» – радиошоу про музыку, эмоции и хорошее настроение. Сегодня с вами я, Артем Горский, и специальный гостевой микс моего друга и коллеги Саши Аудиофакта. Мы услышим вкусный микс электроники, инди-дэнса и мелодик хауса. Устраивайтесь поудобнее, будет музыкально. «Электроника без границ» на Гомель-ФМ.

0: you hear it? Can't you hear it?
1: Наш гость Александр родился и вырос в Гомеле. В конце 90-х знакомится с электронной музыкой. Он скупал все диски и сборники, которые в то время только начинали появляться на рынках. Саша растет, постепенно формируя свой музыкальный вкус. Ежегодные поездки в Италию оказали немаловажное влияние на становление творческой личности аудиофакта. К 2008 году музыкальная коллекция разрастается и принимается решение о начале карьеры диджея. Но учеба в университете внесла свои коррективы в эти планы. Мысли о карьере не покидали его следующие годы, и изредка аудиофакт пробовал себя в качестве диджея на закрытых вечеринках, постепенно оттачивая свой вкус под влиянием своего окружения. Электроника без границ. Оставайтесь на связи.

В эфире «Электроника без границ», и мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с творчеством замечательного диджея и музыканта «Аудиофакта». Настоящим стартом профессиональной карьеры можно считать 2015 год. Тогда начались выступления на самых разных площадках. От

Радио Гомель ФМ представляет радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: августа в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техноджунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

все скажет музыка.

17 августа в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.